Я хотел бы, чтобы ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь

Ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, конечно, ты знаешь, что ты делаешь, кон